Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

разведемся в Карлмарксштадте. Городков таких побольше здесь. И называлась бы Германия The Union of Karl Marx States. А теперь диск